0: The stuff that dreams are made of.
1: Un buon ascolto agli amici di Parma.
2: Questa è RH.it.
3: Здравствуйте всем россиянинам, которые нас сейчас слушают. Handball Italia. Это первое радио, которое разговаривает о хандболе в Италии. Привет всем тем, которые нас слушают с России. Хорошего слушания и поставьте нам лайк по Фейсбуку на радио Handball.

0: muy pronto. Y no digas que no te avisaron.
1: Добрый день, вы слушаете радио Андбол Италия. Первое радио, которое рассказывает о волейболе в Италии. Un привет всем, кто слушает нас из Украины. Приятного прослушивания. И сейчас зайдите на Facebook и поставьте лайк на страницу радио Андбол. Пока.
2: RadioAndball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: Здравствуйте всем россиянинам, которые нас сейчас слушают. Handball Italia. Это первое радио, которое разговаривает о хандболе в Италии. Привет всем тем, которые нас слушают с России. Хорошего слушания и поставьте нам лайк по Фейсбуку на Radio Handball.
1: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: Eso no es así. Eso no es así.
1: Buon ascolto agli amici di Sassari.
2: Ah, Radio Handball, che bella.
3: Добрый день, вы слушаете радио Handball Италия. Первое радио, которое рассказывает о волейболе в Италии. Un привет всем, кто слушает нас из Украины. Приятного прослушивания. И сейчас зайдите на Facebook и поставьте лайк на страницу радио Handball. Пока.

0: Здравствуйте всем россиянинам, которые нас сейчас слушают. Handball Italia – это первое радио, которое разговаривает о хандболе в Италии. Привет всем тем, которые нас слушают с России. Хорошего слушания и поставьте нам лайк по Фейсбуку на Radio Handball.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Добрый день. Вы слушаете радио «Андбол Италия». Первое радио, которое рассказывает о волейболе в Италии. Он привет всем, кто слушает нас из Украины. Приятного прослушивания. И сейчас зайдите на Facebook и поставьте лайк на страницу «Радио Андбол». Пока.
1: RadioAndBall.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando? RadioAndBall.it.

0: Un ciao a Teramo.
1: RadioEmbol.it.
2: Здравствуйте всем россиянинам, которые нас сейчас слушают. Handball Italia – это первое радио, которое разговаривает о хандболе в Италии. Привет всем тем,

0: se aceptan todo tipo de mascotas.
1: Добрый день, вы слушаете радио Handball Italia. Первое радио, которое рассказывает о волейболе в Италии. Un привет всем, кто слушает нас из Украины. Приятного прослушивания. И сейчас зайдите на Facebook и поставьте лайк на страницу радио Handball. Пока.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it.